Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: До хмещения центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске, Гумеле и Могилеве осадки до плюс 21, а в Гродно и Бресте до плюс 24, в столице плюс 21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Эндрю Байер выпустил новый сингл «Burn for You». Двукратный номинант на Грэмми Эндрю Байер выпустил трек «Burn for You» при участии австралийского исполнителя Vancouver Sleep Clinic Тим Беттинсон. Релиз состоялся 14 августа на лейбле Aphelia Records. Композиция войдет в новый альбом «A Light That Guides Weary Travelers Home», выход которого запланирован на 4 сентября. Трек начался как фортепианная и струнная зарисовка, но мощный вокал Беттинсона добавил ему глубину.

Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.

воскресенье в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске

0: В Гумеле и Могилеве осадки до плюс 21, в Гродно и Бресте до плюс 24, в столице плюс 21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот он снова в эфире, и очередной огромный музыкальный привет тебе летит от Центра ФМ. Добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Чарт лучшей любимой музыки, выбранной именно тобой, возвращается после каникул. И, конечно, с новыми силами появляется в эфире. Напомню, что встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы повторяемся по субботам, по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит недели. Его, естественно, и послушать. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд уже на этой неделе. Ну и напомню, что расстановку сил определяешь только ты. В радио двадцатке голосуй за лучших из лучших на сайте centerfm.by. Заглядывай в любое время. Я благодарю тебя за активность. Ни в коем случае не стесняйся, не ленись. Заходи и голосуй за лучшего или лучших. Что еще лучше? Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения тебе и приятного прослушивания. Давай начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Как и всегда, сразу с хороших новостей. Сохранили мы всех участников, ничего не изменилось. Никто на этой неделе не покинул радио двадцатку лучших любимых. Но, естественно, расстановка сил изменилась за это время весьма существенно. Вот давай-ка сейчас и расставим все по нужным тебе местам.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Итак, пора открывать список, и открывает наш чарт лучших и любимых сегодня Offenbach, Miles Away. Да, этот суперхит теряет три позиции, но у дуэта Offenbach на этой неделе важное событие. Они объявили о выходе нового сингла, релиз которого состоится уже совсем-совсем скоро. При этом их летнее турне по Европе продолжает набирать обороты. Ну и билеты на предстоящий концерт в парижском «Зенит» разлетаются просто с невероятной скоростью. Так что все в порядке. Сам трек Miles Away уже стал настоящим гимном для тех, кто ценит качественный французский хаус с мелодичным уклоном. Так что Offenbach явно не сбавляют оборотов, не грустят, несмотря на позиции в чарте. К слову об этом, минус 3 строчки сегодня у Miles Away и только 20 номер. Серьезная заявка на то, чтобы покинуть радио двадцатку. Здесь решаешь и определяешь исключительно только ты. Голосуй за Offenbach на сайте centerfm.by.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Команда шоу с одной из наиболее ярких и громких падений этой недели. Минус 5 строчек. Одновременно с этим их дебютный альбом коллектив «Экстази» продолжает собирать восторженные отзывы музыкальных критиков по всему миру. Это не просто пластинка, а настоящее путешествие в мир танцевальной культуры Австралии, заявляют специалисты. Only You и Cup Sport — одна из главных жемчужин этого альбома. Проникновенный вокал Тима Нельсона в сочетании с фирменным хаус-звучанием Шоус, ну, несомненно, создает ту самую магию, ради которой люди идут на концерты, живые концерты. Так что потерь позиции в чарте — это совершенно не повод забывать о том, какой мощный творческий заряд несут эти музыканты. Only You, минус 5 и номер 19 на этой неделе. Нам же пора двигаться дальше, продолжать и буквально через полминуты ловить здесь, в Центр FM Топ 20, 18-ю строчку списка. Disco Lines, Tinashe и No Broke Boys. От них у них плюс один пункт. Давай-ка послушаем, ну а там и обсудим.
1: Топ 20. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM Топ 20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот, наконец-таки, первое движение вверх. Disco Line City Nash, плюс один пункт. Этот трек настоящий феномен 26-го. Он продолжает удерживать первое место в Area Dance Singles Chart по состоянию на август. Я напомню, что 760 миллионов стримов на Spotify. Пятикратная платина в Австралии. Вершина Billboard Hot Dance Electronic Songs. City Nash уже 25 сентября выходит альбом Popstar. Disco Line, между прочим, также не недавно выступил хедлайнером на Live Golf Indianapolis, что говорит о том, как далеко все-таки шагнула эта коллаборация за пределы танцевального мира, за пределы танцевальной сцены. Так что этот трек уже история. Эта история продолжает писаться прямо сейчас, в эти минуты. У Disco Line среди нашей No Broke Boys 18 номер. Дальше Silky Chicane, рывок на три позиции. Это совпало с триумфом Chicane. 22 августа он отыграл специальный концерт в лондонском Royal Festival Hall, посвященный 30-летию своей карьеры. Три десятилетия на сцене — это не просто цифры, это очевидно. Чикейн создал трек, который в 2000 году стал номером один в Великобритании, а теперь спустя четверть века обрел новое звучание в коллаборации с Силкой и Брайаном Адамсом. Сам Брайан недавно признался, что Don't Give Up — это одна из самых честных песен в его карьере, которую когда-либо он записывал. Три десятилетия и все еще на высоте. Don't Give Up поднимается действительно выше и выше, плюс три строчки. И в итоге Чикейн — 17 номер нашего списка лучших любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Ну, там очень много всего дают, по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
9: Новичок.
8: В смысле?
9: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены.
11: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Нидерландский музыкальный гений Дон Диабло. У него сегодня плюс 2 пункта в нашей радио-двадцатке. Его проект «Монохром». Сознательный уход в эксперимент. Его творческое альтер-эго, которое он запустил еще в ноябре прошлого года. И версия «Enjoy the Silence». Кстати, не просто ремикс, а глубокая, чувственная интерпретация классики. Классики Depeche Mode. Тот самый редкий случай, когда переосмысление легендарного трека получает одобрение не только публики, но и самой группы. Да, Depeche Mode лично благословили Дона на написание этого прекрасного ремикса. Дон Диабло продолжает доказывать, что он не просто продюсер, а настоящий художник, способный вдохнуть новую жизнь в музыку, которая сформировала целое поколение. Enjoy the Silence. Плюс 2 позиции и 16 номер нашего списка на этой неделе.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым.
0: Абсолютно верно. Спасибо, что слушаешь Центр FM ТОП-20. Еще больше спасибо за то, что составляешь его путем голосования на сайте centrfm.by. Можно круглый год и круглые сутки голосовать за лучший хит, любимый хит или любимые хиты. Если их у тебя много, то это и вовсе просто прекрасно. Мы двигаемся дальше. Прежде чем перебраться к очередной пятерке хитов, давай-ка вспоминать будем, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й строчки по 16-ю.
1: Номер 20.
0: И началось сегодня все с Miles Away, Offenbach, звездные французы. У них 20-й номер списка.

0: Продолжили наш музыкальный марафон Shoes Only You. От них у них плюс один пункт и 19 номер списка.
1: Номер 18.
0: 18 в чарте лучших и любимых. Disco Lines и No Broke Boys.
1: Номер 17.
0: Еще один прекраснейший хит. На этот раз от продюсера из Британии. Это Чикейн. Версии Брайана Адамса и Silk звучит. Don't give up. Красота. 17 номер списка Центра FM Топ 20.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, знаменитый Enjoy the Silence версии Дона Диабло. Это номер 16 чарта Центра FM Топ 20.
1: Претенденты.
0: И, конечно, претендент список Центра FM Топ 20. Я напомню, что благодаря вот этим самым супергероям обновляется наша радио 20-ка. Насколько часто это происходит, зависит исключительно и только от тебя. На этот раз предлагаю слушать снова Whatever Turns You On. Красоту от господина Аксвелла, представителя звездной Swedish House Mafia. Собственно, он снова желает поучаствовать в Центра FM Топ 20. И, опять-таки, результат зависит исключительно от твоего решение. Нравится трек? Просто заглядывай на Центр FM Buy и голосуй за него на сайте.
1: Центр FM Топ 20.

0: Это был D.O.D. У него сегодня плюс один пункт. Сейчас, кстати, артист продолжает активную концертную деятельность. 1 августа он выступал на HQ2 Beach Club в Атлантик-Сити. 14 августа на Альянс Филд в Сент-Поле. Далее же он выступит на Creamfields, одном из главных танцевальных фестивалей года. В лайнапе Creamfields Келвин Харрис, Swedish House Mafia, Tiesto, Fatboy Slim. Согласись, компания весьма серьезная. Кстати, его предыдущий совместный трек Think About Us вместе с Sony Federa уже входил в британский топ-20, так что их химия, Ниночка, она проверена временем. Ну и в итоге Confession сегодня у хита 15-я позиция, номер 14 достается казахстанскому диджею по имени Иманбек. Да, он теряет 3 строчки и продолжает развивать свой собственный лейбл в Казахстане. Что немаловажно, его трек Not You остается мощным хитом на латиноамериканском рынке. Коллаборация с Луизой Солнце и Софьей Райс. Это не просто случайный фит, а стратегический шаг. Иманбек давно говорил о том, что хочет покорить Латинскую Америку. Ну и, судя по всему, у него это получается очень даже здорово. Так что попадание в нашем чарте и падение небольшое — это всего лишь статистика, а не отражение реального влияния артиста. Иманбек номер 14. Давай-ка послушаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа — это друзья, учителя, новые знания, оценки, здоровые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется, всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно. Чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
9: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В «Три цены». Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
10: В «Три цены».
9: А выгодные цены?
10: Вы уже знаете ответ.
9: Все для школы и творчества. В «Три цены».
11: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 13-е место.

0: Wait So Long, ну уж точно один из главных хитов года. Swedish House Mafia, уверенный плюс 2 сегодня в нашем списке лучших. Это совпадает с их триумфальным возвращением на сцену. Их Wait So Long не просто очередной сингл, а заявление группы однозначно вернулась во всеоружие и готова снова удивлять, как это было когда-то. Слухи о новом альбоме продолжают циркулировать в индустрии, и каждый новый релиз этого трио только подогревает интерес. Те же, кто следит за творчеством, тем более фанаты, поклонники команды знают, Swedish House Mafia не делает ничего просто так. Каждый трек — это событие, а их возвращение — одно из главных музыкальных событий последних лет, это уж несомненно. Идем дальше. Кстати, Wait So Long сегодня 13 номер, да, и плюс 2 позиции. Плюс 1 же сегодня и у Гетты, Дэвида Гетты со компанией Steady Swims и Tones and I. В августе, кстати, вышел ремикс от Hypeton на этот трек, который добавил композиции новое звучание. Сам же Teddy Swims довольно недавно признался, что работа с Дэвидом Гетто изменила его взгляд на музыку. Жанры не важны, важны эмоции, сказал он в одном из интервью. И действительно, в Gun Gun Gun слышна та самая химия, когда три совершенно разных артиста находят общий язык и создают нечто большое, нечто огромное. И, конечно, больше, чем просто сумму своих талантов. Итак, Дэвид Гетто, Teddy Swims, Stones and I, Gun Gun Gun. Плюс один пункт и 12 номер нашего списка лучших.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: 20 самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Диджей-виртуоз Джеймс Хайв только что в чарте лучших, и он продолжает свое восхождение в плюс один. И это совершенно не случайность. Кстати, на днях он выложил в соцсетях видео со своего сета на Tomorrowland 2026, где он свел вот этот самый Behavior с классическим трансовым треком Café Del Mar. И видео, стоит отметить, разлетелось по сети со скоростью вируса. Музыкальные критики уже окрестили такое смешение хайп-транс. Сам же Джеймс объяснил, что очень хочет вдохнуть новую жизнь в классический транс 90-х, добавив ему одновременно ударной мощи, современной мощи. Ну и судя по тому, как публика реагирует на его эксперименты вживую, у него это получается лучше всех. Но и это еще не все. Кстати, Джеймс Хайп тот самый недавно дал интервью, где рассказал о своем подходе к музыке. Деньги приходят и уходят, сказал он, а моменты на сцене остаются навсегда. Это при том, что его трек Behavior продолжает звучать на всех танцполах мира, ну а сам артист активно гастролирует сейчас по Европе. В августе он выступал в легендарном Хай Ибиса, а в сентябре его ждут уже в Лас-Вегасе. Так что Джеймс Хайп — это не просто британский вундеркинд, а это артист, который формирует звучание будущего, ну или как минимум основательно влияет на него. И его Behavior уверенно закрепляется сегодня на 11-й строчке нашего списка лучших любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же с тобой в эти минуты добрались до десятки. Впереди самая горячая часть чарта. Даже не сомневайся, давай-ка перед этим вспомним, как же распределились места в нашем списке лучших и любимых с 16-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Шестнадцатую позицию опустим, а 15-й номер — это D.O.D. хит под названием Confession.
0: Номер 14.
1: Not you, not you, not you. Казахстанский диджей, музыкант Иманбек. У него сегодня 14-я позиция списка.

0: Он 11-й в чарте лучших и любимых Центр ФМ ТОП-20.
1: Претенденты.
0: Снова претендент в Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучших и любимых. На этот раз прекраснейший хит с говорящим названием Everything's Fine. Это Алок и та самая J-Lo. Пока в статусе претендента в список, но это дело легко решаемо. Заходи на сайт centrfm.by, голосуй за Everything's Fine и превращай его из претендента в участника. Прямо сейчас слушаем вместе Алок, J-Lo и Everything's Fine для тебя.
1: Центр ФМ ТОП-20.
2: Everything fine, I still feel weird.

0: воскресенье в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске, Гомеле и Могилеве осадки до +21, а в Гродно и Бресте до +24, в столице +21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и обычно, после короткого перерыва мы возвращаемся в Центр ФМ ТОП-20. Я приглашаю тебя в чарт лучших любимых топовых хитов недели. И напомню, что встречаемся мы в нем каждую пятницу в прямом эфире в 5 вечера, ну а еще и в выходные. В субботу, в воскресенье мы слушаемся. Именно здесь мы подводим итоги и выбираем самый любимый хит-хит недели. До вершины нашего списка остается совсем немного. Впереди ТОП-10 лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита, хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и продолжай получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай будем встречать номер 10 списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Fatboy Slim открывает десятку на этой неделе, а в эти дни артист продолжает свое триумфальное летнее турне. Совсем недавно, 26 августа, он отыграл легендарнейший сет на закате в культовом кафе «Мамбо» на Ибице. Одно из самых знаковых событий сезона. Ну а на прошлой неделе, 16 августа, Норман Кук представил свою автобиографию «Ibiza Las Vegas». А это событие стало, ну, собрало всю мировую музыкальную тусовку, не иначе как. Это далеко не все. 28 августа Fatboy Slim выступает хедлайнером на Scenic Stage в Dreamland Mertic. А главная новость — он работает над новым студийным альбомом, вопреки слухам. И одним из первых гостей в его альбоме станет Игги Поп. Представляешь, легенда панк-рока и король бит-бита. Это будет нечто стоящее, уж точно. Так что Fatboy Slim, все отлично у него, он не оглядывается назад, смотрит только вперед и, очевидно, не грустит. У Satisfaction Skank сегодня 10-я позиция, у него, правда, минус 2 строчки, но ничего страшного, в ТОП-10 все равно хит располагается.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Девятое место.

0: Кевин Харрис и его Satisfy. На этой неделе у него еще плюс один пункт. Это трек настоящий гимн на лето 2026 без всякого преувеличения. Весь месяц Satisfy занимал 9 место в официальном трендовом чарте Великобритании. Трек также вошел в сборник Bravo Hits 134, что говорит о его популярности далеко за пределами танцевальной электронной сцены. Джази же, вокалистка, в недавнем интервью призналась, что работа с Кевином была ее давней мечтой. Эта мечта превратилась в один из главных хитов года. Это здорово, несомненно. Satisfy плюс один, девятый номер. Мчимся дальше. Через полминуты встречаем и восьмую позицию. Алан Уокер и Катрин Райан. Их Broken Strings. Послушаем, а там и обсудим.
1: Топ 20. Реклама. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-дефис-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Это «Центр ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. Восьмое место.

0: Итак, Алан Уокер только что у нас в гостях. Центр FM ТОП-20 сегодня теряет одну строчку, ну а его Broken Strings хочется отметить отдельно, потому что не просто трек, а часть его масштабной саги World of Walker. Алан продолжает развивать свою вселенную, превращая каждый релиз в эпизод большой истории. Но в этом году он официально представил этот проект как новый этап своего творчества. Broken Strings с Кэтрин О'Райан и Изабеллой Мелкман — одна из главных композиций этого цикла. И хотя трек теряет одну строчку у нас в чарте лучших и любимых, его влияние на индустрию в целом сложно переоценить. Алан Уокер снова доказывает, что электронная музыка может быть не просто танцевальной, но еще и концептуальной, а еще гиперкрасивой, как, например, Broken Strings. Далее двигаемся. Номер 7 в списке лучших на этой неделе. Еще одна суперзвезда, на этот раз из Франции. Боб Синклар зовут его. У него плюс 2. I Can't Wait от него. Это переосмысление классики 80-х, я напомню. И это уже 22-я неделя трек в чартах. Сам Боб говорит, переделать I Can't Wait в текущем году, как заново открыть капсулу времени, но с новым огнем внутри. Этот огонь продолжает гореть, это здорово. Французский маэстро, который стоит у истоков хаус-музыки, доказывает, что возврат не помеха для создания актуальных хитов. Его энергия и стиль, его умение чувствовать танцпол, все остается неизменным уже более 3 десятилетий, заявляют музыкальные критики. Итак, I Can't Wait и Боб Синклар. Плюс 2 строчки и 7-й номер списка на этой неделе.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Білоруський трек. Возле

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белгосстрах».
10: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
11: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
12: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 6 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Алок, и в нашем списке лучших и любимых он опускается на 3 позиции. Сегодня в итоге его Dive Into The Ocean располагается на 6-й строчке. Однако, диджей продолжает свое триумфальное шествие по фестивалям мира. 14 августа, например, он выступал в Цитадель Парк в Познани. Алок — это не просто диджей, это человек, который строит мосты между культурами. Его коллаборация с Portugal The Man — яркий пример того, как электронная музыка может органично сочетаться с инди-роком. И даже когда трек теряет позиции в списке, сам Алок остается одной из самых влиятельных фигур в мировой танцевальной сцене. Это просто очевидно и невозможно не отметить. Бразильский диджей продолжает доказывать, что музыка не знает границ, в том числе и музыка под названием Dive Into The Ocean. Номер 6 сегодня в Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же продолжаем его, и у нас впереди топ-5 списка лучших и любимых. Совсем скоро пятерочка появится в твоих динамиках. Пока давай-ка на минутку буквально остановимся и вспомним, как распределились места в нашем Центр FM ТОП-20 с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: Это Fatboy Slim, это Rolling Stones, и это Satisfaction Skunk. 10 номер на этой неделе.
0: Номер 9.
1: Вот такая прекрасная музыка под названием Satisfy. Музыка, чтобы просто слушать или чтобы танцевать, двигаться. Келвин Харрис и Джази. 9 номер.
0: Номер 8.
1: Еще немного красоты в твоей динамике. Broken Strings, Soundwalker, Изабелла Мелкман и Кэтерин Райан. У них 8 номер.
0: Номер 7.
1: А это неутомимый супер-диджей Боб Синклар и I Can't Wait. 7 в списке лучших.
0: Номер 6.
1: Ну и наконец музыкальный тандем Алок, Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. 6 в чарте Центр FM ТОП 20.
0: Претенденты.
1: Точно! И давай-ка послушаем с тобой претендента. Очередной вот такой претендент наш список Центр FM ТОП 20. Прекраснейший и совершенно свежий хит под названием Shine. Он действительно яркий и солнечный. Это Хьюгель, это Дэвид Гетта, это Френч Монтана и Адан Мартин. Именно они поучаствовали в создании этой музыкальной красоты. Быть может, она поэтому и получилась такой прекрасной, потому что только мастера, только маэстро в нем поучаствовали. Итак, Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин и Шайн от них. Слушаем претендент Центр FM ТОП 20. Голосуем на сайте centrfm.by и превращаем хит в участника списка.

0: DJ Tiesto у нас Центр FM Top 20 только что, и Don't Lose Your Heart теряет 4 позиции. DJ на этой неделе, его суперхит в итоге, если еще недавно, еще буквально несколько часов назад он возглавлял список лучших и любимых и был номером 1, то сейчас становится лишь 5-м в нашем Центр FM Top 20. Однако Tiesto, человек-легенда, его влияние на электронную музыку сложно переоценить. В августе он играл несколько грандиознейших сетов в парижском Club Duplex и на Ибице в рамках своей резиденции в Universe. Его новый трек Don't Lose Your Heart — это возвращение к трансовым корням. Тот самый звук, который сделал его культовой фигурой. А его радиошоу Prismatic продолжает набирать популярность, так что падение — это временное. 100% Tiesto остается Tiesto, и это самое главное. Итак, у Don't Lose Your Heart сегодня 5-й номер. Дальше двигаемся и встречаем еще одну суперзвезду диджеинга — Jonas Blue. У него, наоборот, плюс 2 строчки, а именно Girl, его возвращение на Defected Records, отказ от мейджеров и шаг в независимость. Все это совмещено в этом суперхите. Этот шаг оказался триумфальным. Дело в том, что трек пропитан ностальгией и безудержной летней радостью, мгновенно стал главным кандидатом на песню «Лето». И все это без поддержки крупных лейблов, без искусственного интеллекта, а только живой звук и душа, по заявлению самого Джонаса. Но он доказал, свобода стоит того. Кстати, японский тур его прошел с аншлагом. Резиденция на Хай-Ибице на Ибице продолжается каждую среду. И в настоящее время трек движется вверх. Это логично, и это здорово. Вот что немаловажно. 4-й номер у Girl, плюс 2 строчки. Давай, наконец, послушаем эту красоту.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн, через личный кабинет «Белгосстраха».
11: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 3-е место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, вот она, бронза нашего чарта лучших и любимых центров М-ТОП-20 прозвучала только что. Это Биби Рекса и ее Faceless, третий номер списка. Это не просто коллаборация, это история, настоящая история о том, как упорство и вера в свой собственный проект приводит к успеху. Биби уговаривала Faceless почти год, чтобы получить разрешение на использование сэмпла Insomnia. И результат превзошел все ожидания. New Religion, главный сингл ее альбома Dirty Blonde, трек, который уже собрал более 100 миллионов стримов на Spotify, а совсем недавно Биби получила свою первую номинацию на MTV Video Music Awards как независимый исполнитель категории Best Dance. Итак, бронза у Биби Рекса и New Religion от нее. Далее мчимся и встречаем серебро списка. Второе место. Оно у I'm Moving to the Sun от Hugel.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, серебряная медаль списка Центр FM ТОП 20. Только что она у Хюгеля. Moving to the Sun. Он ворвался в ТОП 10 Global USA чарта Billboard благодаря 16 миллионам стримов за пределами США. Это первый ТОП 10 для всех трех артистов: Хюгель, Маэль, Энджел и Ультра Нейт. Немецкое издание Wild назвало его песней сюрпризом. Лето 2026. Каждый второй клип в Instagram сейчас под этот трек. Кстати, Хюгель поймал волну, и она несет его вверх, и он на гребне. И это здорово ведь! Трек также целится на вершину официального чарта Великобритании, пытаясь свергнуть многомесячного лидера. Серебро списка в Центр FM ТОП 20, и это наверняка только начало. I'm moving to the sun. Сегодня плюс две позиции и второе место нашего чарта лучших из лучших.
0: Это Центр FM ТОП 20.
1: Он продолжается. Центр FM ТОП 20. Мы все ближе и ближе к лидеру. Буквально через несколько минут узнаем, кто же сегодня возглавляет список. Заодно хиты послушаем, порадуемся, подпевать будем или танцевать, делать то, что нравится. Это главное. Ну а пока давай-ка вспомним ТОП 5 чарта.
0: Номер 5.
1: Итак, это Don't Lose Your Head. Хит от Tiësto. До недавнего времени, еще несколько часов назад, лидер списка, именно он, Don't Lose My Head, возглавлял чарт Центр FM ТОП 20. Сегодня у него только пятый номер.
0: Номер 4.
1: Яркий летний солнечный Girl, называется он именно так, Jonas Blue. И это четвертая строчка Центр FM ТОП 20. Солнечная музыка.
0: Номер 3.
1: Это Биби Рекса, это Faceless. Это легендарная инсомния в версии Биби под названием New Religion. И это третий номер чарта.
0: Номер два.
1: И, наконец, I'm Moving to the Sun от Хюгель. Серебро списка. Второй номер именно у него. У кого же первый? Оставайся и через несколько минут узнаешь.
0: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Итак, вот она, кульминация нашего большого путешествия по миру лучшей музыки. На сегодня и номером один на этой неделе мы объявляем дуэт артистов Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». Как-то так. Плюс один пункт, и они снова на вершине. И здесь можно много о чем рассказать. 10 августа, например, Джей Ло ворвалась на сцену Куачелла во время сета Дэвида Гетта. Это был один из самых ярких моментов фестиваля. Несомненно, его отметили все. Ну а совсем недавно они вдвоем выпустили испанскую версию этого прекрасного хита. Это первое официальное сотрудничество Джей Ло и Гетты, центральный трек ее резиденции Apple Night в Лас-Вегасе. Джей Ло, она остается королевой танцпола, несомненно, Дэвид Гетта ее идеальный союзник. Ну и, конечно, вместе они создают настоящую историю, историю музыки. Именно Дэвид Гетта и Джей Ло сегодня... лидеры нашего списка Центра FM ТОП-20 «Save Me Tonight» прибавляет одну строчку и занимает первую позицию Центра FM ТОП-20. Услышим хит буквально через полминуты. Я же напомню традиционно, что в чарте лучших и любимых Центра FM ТОП-20 мы с тобой слушаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы сделать выходные ярче, музыкальнее и веселее. Вот что важно. Зовут меня Глеб Глебов. Тебе прекрасного настроения. Цени музыку, цени себя, двигайся только к

0: воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске, Гомеле и Могилеве осадки до плюс 21, а в Гродно и Бресте до плюс 24, в столице плюс 21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Центр FM. Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель и для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: FM. Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7. Запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Центр F-Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительства Беларуси и России. Президент отметил, что для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают. Главное направление взаимодействия государств – торгово-экономическое – развивается успешно. Напомню, накануне Александр Лукашенко встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в резиденции в Ново-Огарёво. Владельцев агроусадеб обязали получать согласие соседей на проведение свадеб. Недавно в Беларуси был подписан указ о развитии агроэкотуризма. Среди прочих, тем, кто занимается таким бизнесом, разрешили оказывать больше услуг. К примеру, семейные торжества, вечера белорусской культуры и другое. При этом для проведения таких шумных мероприятий теперь потребуется согласие соседей. В Минске 89% многодетных семей получили материальную помощь к школе. Ее размер из каждого обучающего составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Это 159 рублей. Выплаты получили уже 14 200 многодетных семей или 89% от общего количества. Материальная помощь к учебному году выплачивается по 30 сентября включительно. Обладатели средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия в упрощенном порядке по 31 августа. Для участия в дорожном движении необходимо подтвердить тип транспорта, оформить на него электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ. Оценка соответствия требуется, если техника приобретена до 1 сентября 2025 года и развивает скорость более 25 км в час. И в завершение осенью добавятся полеты из Минска на отдых в Азию. В списке рейсов Белавия из Минска, Фукуок, Вьетнам, Пхукет, Таиланд, Бангкок, Таиланд, Шри-Ланка, Матала, Хамбатота. Кроме того, круглый год выполняются прямые регулярные рейсы из белорусской столицы на Хайнань, Санья и в индийский город Дели. До октября рассчитана программа полетов Белавия в Нечанг. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит?
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричатся на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
2: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – детская мебель Йока, которую можно купить на yoka.by.
8: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
9: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
10: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Lucas and Steve и Mike Bond выпустили летний трек «Be Like Bob». Голландский дуэт Lucas and Steve и британский продюсер Mike Bond выпустили совместную работу «Be Like Bob». Идея трека родилась на Tomorrowland Academy, когда Bond поделился своими набросками с дуэтом. Через год артисты выступили с готовым треком на главной сцене фестиваля Tomorrowland. Релиз вышел на одноименном лейбле. Композиция сочетает яркие мелодии, энергичный продакшн и легкое летнее настроение. Для Mike Bond это важный этап в карьере. Его треки уже имеют более 30 миллионов стримов и поддержку таких артистов, как Дэвид Гетта, Хардвелл и Мартин Гаррикс.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске, Гомеле и Могилеве осадки до плюс 21, а в Гродно и Бресте до плюс 24, в столице плюс 21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
3: Я желаю маме, вообще родителям, желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белагропромбанк».
8: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
11: «Белагропромбанк».

далее через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: В связи с проведением 1 сентября в школах торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, организована охрана общественного порядка. В каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции, предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов экипажей ГАИ. В Беларуси выпустят пособие для слабослышащих детей. К 1 сентября подготовили 23 учебника для инклюзивного образования. К примеру, «Человек и мир» и курс математики для незрячих первоклассников, они напечатаны на полистироле. Материал помогает ребятам легко на ощупь считывать объемные рисунки и схемы. Также для слабовидящих школьников издадут новые рабочие тетради с укрепленным шрифтом. Оформление европротокола сделают цифровым. Новый мобильный сервис запустят в Беларуси в октябре-ноябре. Он заменит отрисовку схемы ДТП на бумаге. Система подскажет, какие данные вносить, и затем автоматически отправит документ в ГАИ и страховым компаниям. Нововведение сделает процедуру удобнее для автовладельцев и поможет сократить количество ошибок, которые обычно допускают при оформлении европротоколов. Белорусская туристка в Непале Екатерина Саакович все еще числится пропавшей без вести. Об этом сообщила МИД Беларуси со ссылкой на посольство в Индии. Ранее в соцсетях появилась информация, что другая белоруска Ирина Армус, находящаяся в том же регионе, связалась с родными и заявила, что с ней все в порядке. Однако непальское министерство туризма уточнило, разыскивают именно Саакович, ее местонахождение неизвестно. Причиной чрезвычайной ситуации стал сход ледниковой лавины из-за землетрясения, вызвавшей разлив реки Пхотехаши. Погибли 353 человека, более 1000 числятся пропавшими, среди них около 700 иностранцев. Поиски продолжаются. Новости компании только по 31 августа. В ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение Арина Сабаленко вошла в топ-5 самых богатых теннисистов мира. За последние 12 месяцев ее совокупный доход от призовых на корте и рекламных контрактов составил 36 миллионов долларов. Выше белорусской среди женщин расположилась Серена Уильямс, чей годовой заработок оценили в 40 миллионов долларов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
10: 10, 9, 8.
11: Это 7. Запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Реклама. Один ролик.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Hardwell и W&W вернулись с новым бигрум гимном «Бангкок». Всего через несколько недель после выхода «Turn Up The Bass» два голландских продюсера Hardwell и W&W снова объединились, чтобы подарить поклонникам бигрума еще один мощный трек. «Бангкок» стал данью уважения Юго-Восточной Азии и ее яркой культуре, а также ностальгическая отсылка к фестивальным хитам начала-середины десятых годов, когда бигрум занимал центральное место на главных сценах мира. В треке звучит характерный для той эпохи сэмпл «Hands in the Air», за которым следует классический обратный отсчет 3-2-1-GO. Композиция уже получила поддержку на крупнейших фестивалях и обещает стать одной из главных в сетах этого сезона. Слушай.

Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: воскресенье в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске, Гомеле и Могилеве осадки до плюс 21, а в Гродно и Бресте до плюс 24, в столице плюс 21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам ресурса погода.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радиоцентр FM.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа для меня – это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю, потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.

новинки эфира на центре. Дрея Уильямс.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

catch myself thinking maybe

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: С 1 сентября увеличится размер базовой ставки с 297 до 300 рублей. Именно от нее зависит размер оплаты труда бюджетников. Также к базовой ставке привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Повышение затронет около 770 тысяч работников бюджетной сферы. Также со следующего месяца в среднем на 5% увеличатся размеры всех видов трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. С сентября размер денежных норм расходов на питание в школах увеличится на 5%, а далее ежегодно будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Кроме того, при одноразовом питании вводится единый формат для первой смены – второй завтрак, для второй смены – полдник. Сам рацион тоже станет разнообразнее. В перечень разрешенных продуктов добавили больше готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и других полуфабрикатов. Регистрацию кошек в Беларуси предлагается сделать добровольной. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас регистрации подлежат собаки и кошки в возрасте 3-3,5 месяцев, а при приобретении животного старше 3 месяцев владелец обязан зарегистрировать его в течение 3 дней. В дальнейшем развитии законодательства предложено сохранить обязательную регистрацию для собак, а вот для кошек сделать ее добровольной по желанию владельца. Кроме того, сейчас в квартирах многоквартирных жилых домов разрешено содержать не более 2 животных. Однако есть вероятность, что ограничения по количеству животных отменят. Белгидромет назвал регион с самой высокой радиацией в Беларуси. Более высокие значения мощности дозы сохраняются на пунктах наблюдений Брагин и Славгород. Эти населенные пункты располагаются в зоне с правом на отселение. При этом радиационная обстановка в пунктах наблюдения Брагина и Славгорода продолжает постепенно улучшаться. Средние показатели мощности дозы гамма-излучения за первое полугодие текущего года на пунктах радиационного мониторинга в Гомельской и Могилевской областях оставались стабильными и не превышали значение естественного радиационного фона. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44. Ну и в завершение, в Минске передумали полностью отказываться от электронных табло на остановках. Теперь при строительстве всех новых остановочных навесов в тех зданиях будет обязательно включать современное табло, которое показывает время прибытия транспорта. Сейчас в столице более 2000 остановок, и табло установлены на 500 из них. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. В математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Мы шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта Белагропромбанк.
11: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
12: Молодец, финансист.
13: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
14: Белагропромбанк.
0: Реклама. Один ролик.
15: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
16: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: воскресенье в некоторых городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Так, в Витебске, Гомеле и Могилеве осадки до плюс 21, а в Гродно и Бресте до плюс 24, в столице плюс 21 облачно. На пороге осень, лето доигрывает последние аккорды, проведи его ярко.
1: По материалам

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

0: Центр FM. Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Мы школьникам круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знания, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
7: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульмана 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Завтра Бишкек готовится принимать саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он посвящен юбилею со дня образования организации. Беларусь участвует в деятельности ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу, а с 2015 как наблюдатель. Ну а два года назад наша страна стала полноправным ее членом. Это открывает для Минска доступ к крупнейшему рынку. В Беларуси намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. В лидерах Минская область, где собрали 2 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Также в стране идет массовая уборка сахарной свеклы. Кроме того, аграрии ведут заготовку кормов и готовят почву под озимый сев. При этом все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние, добавили в Минсельхозпроде. Обладатели средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия в упрощенном порядке по 31 августа. Для участия в дорожном движении необходимо подтвердить тип транспорта, оформить на него электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ. Оценка соответствия требуется, если техника приобретена до 1 сентября 2025 года и развивает скорость более 25 км в час. Владельцев агроусадеб обязали получать согласие соседей на проведение свадеб. Недавно в Беларуси был подписан указ о развитии агроэкотуризма. Среди прочего, тем, кто занимается таким бизнесом, разрешили оказывать больше услуг. Например, семейные торжества, вечера белорусской культуры и другое. При этом для проведения таких шумных мероприятий теперь потребуется согласие соседей. И в завершении, движение транспорта на пересечении МКАД и улицы Промышленная открыто для всех видов транспорта. Здесь закончились работы по строительству переходно-скоростных полос. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Two School. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтоб они поменьше работали каждый день. Чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока.бай».
0: Реклама. Один ролик.
12: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
13: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Кашмир выпустил дебютный альбом «Mirage» под новым псевдонимом «Тиджа». Известный продюсер Кашмир представил свой первый альбом в рамках сайт-проекта «Тиджа». Название отсылает к среднему имени его младшего брата, который ушел из жизни. Новый псевдоним позволяет артисту исследовать более камерное и органичное звучание, отличное от привычного фестивального стиля Кашмир. Альбом был создан в сотрудничестве с проектами «Ampermat» и «Gobi Desert Collective». В пластинку вошли 8 треков, сочетающих органический хаос, восточные мотивы, глубокие грувы и атмосферу. Инструментальные аранжировки. Сам Кашмир признается, что влюбился в этот стиль несколько лет назад, и работа над альбомом вернула ему страсть к творчеству.

0: Реклама. Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Центр FM.

0: завтра кратковременный дождь возможен в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29. В Могилеве и Гродно от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 25-27. В Минске завтра также плюс 25-27. Переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Белорусский трек.

0: начала часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Макс, Little Love. Нас пишет.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Центр FM. Классика жанра.
1: Back to school. Готовимся к школе вместе.
2: Дневник. Лицо ученика.
3: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
4: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
5: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
3: 2+2 – 4, 2+2 – 4. Это всем известно в целом мире.
6: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
7: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
8: Я желаю маме... вообще родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
1: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белагропромбанк».
10: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
11: Молодец, финансист.
12: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как 2x2.
13: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от Банк

0: ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfsluxury.by.
1: Сегодня профессиональный праздник отмечают шахтеры Беларуси. Для нашей республики горнодобывающая отрасль – это уникальная индустрия. Страна продает около 8 миллионов тонн калийных удобрений в год. Продукция поставляется в Россию, Китай, государства СНГ, страны Азии и Африки. Поздравления работникам и ветеранам данной отрасли направил Александр Лукашенко. Он пожелал всем богатырского здоровья, счастья и покорения новых трудовых вершин. С 1 сентября увеличится размер базовой ставки с 297 до 300 рублей. Именно от нее зависит размер оплаты труда бюджетников. Также к базовой ставке привязаны различные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Повышение затронет около 770 тысяч работников бюджетной сферы. Также со следующего месяца в среднем на 5% увеличатся размеры всех видов трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В связи с проведением 1 сентября в школах торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, организована охрана общественного порядка. В каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. В Минске 89% многодетных семей получили материальную помощь к школе. Ее размер на каждого обучающего составляет 30% бюджета прожиточного минимума, это 159 рублей. Выплаты получили уже 14 200 многодетных семей, или 89% от общего количества. Материальную помощь к учебному году выплачивают по 30 сентября включительно. В завершении оформления европротокола сделают цифровым. Новый мобильный сервис запустят в Беларуси в октябре-ноябре. Он заменит отрисовку схемы ДТП на бумаге. Система подскажет, какие данные вносить, и затем автоматически отправит документ в ГАИ и страховым компаниям. Нововведение сделает процедуру удобнее для автовладельцев и поможет сократить количество ошибок, которые обычно допускают при оформлении европротоколов. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
0: Реклама. Один ролик.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Новинки эфира на центре. Анима и Саламан. Тилай Дай. На центре много интересного с каждым.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Танцевальная.

Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа — это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется, всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно. Чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да. Кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура! Каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта — детская мебель Йока, которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю, кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято. Парта трансформер к миссии домашка готова.
7: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
0: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Завтра Бишкек готовится принимать саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он посвящен юбилею со дня образования организации. Беларусь участвует в деятельности ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу, а с 2015 года как наблюдатель. Ну а два года назад наша страна стала полноправным ее членом. Это открывает для Минска доступ к крупнейшему рынку. Юристы предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники перед учебным годом создают поддельные сайты вузов и рассылают сообщения под видом официальных писем. Их тематика связана с зачислением, предоставлением общежития, финансовыми вопросами, регистрацией на Олимпиаду. Послания могут содержать ссылку на фальшивую страницу, где требуется авторизироваться через учетную запись, ввести паспортные данные, реквизиты банковской карты, либо код подтверждения. Регистрацию кошек в Беларуси предлагается сделать добровольной. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас регистрации подлежат собаки и кошки в возрасте 3-3,5 месяцев, а при приобретении животного старше 3 месяцев владелец обязан зарегистрировать его в течение 3 дней. В дальнейшем развитии законодательства предложено сохранить обязательную регистрацию для собак, ну а для кошек сделать ее добровольной по желанию владельца. Кроме того, сейчас в квартирах многоквартирных жилых домов разрешено содержать не более 2 животных, однако есть вероятность, что ограничения по количеству животных отменят. Власти Минска продолжат оснащать остановки электронными табло, но массовая установка пока слишком затратна. Об этом заявили в Мингорисполкоме. Сейчас в городе более 2000 остановок, свыше 500 из них уже оборудованы табло. В приоритете обновление транспорта. При этом новые остановки по маршрутам будут проектироваться с современной системой контроля прибытия. И в завершение, Арина Соболенко вошла в топ-5 самых богатых теннисистов мира. За последние 12 месяцев ее совокупный доход от призовых на корте и рекламных контрактов составил 36 миллионов долларов. Выше белорусской среди женщин расположилась Серена Уильямс, чей годовой заработок оценили в 40 миллионов долларов. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белагропромбанк».
10: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
6: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
12: «Белагропромбанк».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Алесса выпустил EP The One вслед за одноименным туром. Шведский продюсер Алесса представил мини-альбом The One, в который вошли два трека, ставшие ключевыми моментами его недавних живых выступлений. Get Your Groove On — это интро, которое звучало на открытии его шоу, а A Smoke Machine — энергичный бенгер, быстро ставший фаворитом поклонников. Обе композиции уже были опробованы живаком на сценах. EP выходит на лейблах Body High и Tomorrowland Music, а сам Алесса отмечает, что The One начинался как название сценической конструкции, но со временем превратился в полноценную концепцию, объединяющую атмосферу, эмоции и воспоминания.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Емілі, недоступна.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Новинки эфира на центре. Маупи НЕК. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM. Новинки эфира на Центре. Миа, Мэнди и Блейк Лайт, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Back to school! Готовимся к школе вместе!
3: Выйди и зайди нормально.
4: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
5: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
6: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
7: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
8: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8, 7.
12: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: центре первого.
1: Прошедшая неделя в графике Александра Лукашенко была насыщена белорусско-российской повесткой. В пятницу и субботу состоялись переговоры в Москве с Владимиром Путиным и встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ну а в начале недели в Минске глава государства принимал первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Президент наградил Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. На встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества. Местом проведения встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарёво. Президент констатировал, что товарооборот Беларуси и России растет и в текущем году подрос как минимум на 12%. При этом в товарообороте большое место занимает современная электроника, отметил он. Что касается текущих вопросов, то все совместные договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, выполняются, подчеркнул Александр Лукашенко. В минувший четверг президент собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Были рассмотрены подходы по модернизации сельхозпроизводства на примере Витебской области. Часть неэффективно работающих предприятий там передают успешным, в том числе и частным компаниям. Александр Лукашенко не против такого подхода, но поручил при этом, безусловно, учесть государственные интересы. Президент на совещании также рассказал о неожиданных результатах направления нерадивых сельхозпроизводств. Работников в армию. На неделе был подписан указ о повышении с 1 сентября трудовых пенсий. В среднем они подрастут на 5%. Установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Награждать будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. Еще одним указом главы государства утверждены геральдические символы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Также президент поздравил белорусских шахтеров с профессиональным праздником. Поздравления народам и лидерам зарубежных стран по различным поводам были направлены в Украину, Казахстан, Азербайджан и Молдову. Не обошлось на неделе и без печальных событий. Соболезнования Александр Лукашенко адресовал в Китай, Непал, Алжир и Норвегию. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре первого. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Back to school! Готовимся к школе вместе!
3: Галерка, я вам не мешаю?
4: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
5: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
6: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
7: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
8: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей.
9: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
10: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
2: Back to school! Готовимся к школе вместе!
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
13: Молодец, финансист.
14: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
15: Белагропромбанк.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Завтра кратковременный дождь возможен в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29. В Могилеве и Гродно от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 25-27. В Минске завтра также плюс 25-27. Переменная облачность без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Выбирают Беларусь. Это центр.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Новий трек. Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию, покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье!
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Либо и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: «Кайрос» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

0: новый трек. Новости. Женская редакция.
1: Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. Совет Республики совместно с Институтом истории Академии наук запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Проект рассказывает о женщинах, которые внесли значимый вклад в развитие страны. На площадке собраны биографии известных белорусок от Ефросинии Полоцкой и Анастасии Слуцкой до героинь Великой Отечественной войны и современниц. Базу данных будут регулярно пополнять. Платформу планируют использовать в образовательном процессе. Материалы подойдут для уроков истории и классных часов, чтобы показать молодежи роль женщин в истории страны. Ну а в Минске в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом» прошла встреча проекта «Женские лица столицы. Женщины в профессии». Свои истории рассказали инструктор по парашютному спорту, женщина-архитектор, земледел литейного цеха, каскадер, актриса и другие необычные гости. Разные профессии не помешали героиням найти общий язык с аудиторией. Каждая по-своему смогла передать важную мысль, поделиться жизненным опытом и зарядить зрителей амбициями. Национальный банк опубликовал данные за второй квартал этого года, согласно которым две трети всех банковских вкладчиков в стране – это женщины. Средняя сумма вклада больше у мужчин, наибольшая сумма вкладов размещена гражданами в возрасте 64 лет и старше. Сохраняется тенденция роста безотзывных вкладов. Во всех больницах и поликлиниках страны в ближайшее время белорусские в возрасте от 18 до 39 лет будут проходить по желанию гормональный скрининг в рамках диспансеризации. Это позволит на ранних стадиях начать необходимое лечение. В год белорусской женщины во всех поликлиниках и больницах страны для прекрасной половины населения организован целый ряд акций, а также просветительские проекты. Во время акции можно бесплатно пройти обследование и целевые скрининги, в том числе на рак молочной железы и остеопороз. Это были женские новости.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине. Кассир тебе: чему равен квадрат длины гипотенузы? А ты ему: сумме квадратов длин катетов. И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной мамке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта Белагропромбанк.
11: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
12: Молодец, финансист.
13: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Тиесто выпустил ремикс на трек «Куко Voicemail». Тиесто представил собственную версию техно-хита «Куко Voicemail». Ремикс вышел на лейбле «Musical Freedom». В своей обработке Тиесто сохранил узнаваемый вокальный хук оригинала, но замедлил темп и добавил трансовое звучание, адаптировав трек для больших фестивальных сцен. Премьера состоялась в марте на мероприятии «We Belong Here» в Майами, а затем прозвучала на EDC в Лас-Вегасе. Оригинальная версия «Куко» была выпущена в 2024 году и отличалась плотным басом и темпом в 149 BPM. Новая интерпретация расширяет аудиторию трека, сохраняя его характер.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

Радио Центр ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и

0: FM. Новый трек. Погода на центр FM.
1: Завтра кратковременный дождь возможен в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29. В Могилеве и Гродно от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 25-27. В Минске завтра также плюс 25-27. Переменная облачность без существенных осадков.
0: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Байк» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белгосстрах».
11: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье!
12: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
10: Я уже три магазина обошла, а купила только две тетради.
11: Новичок.
10: В смысле?
11: Все для школы беру в «Три цены». Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
10: Почему ты раньше молчала?
12: Все для школы и творчества в «Три цены».

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм и бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: новий трек. Погода на центр FM.
1: Завтра кратковременный дождь возможен в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29. В Могилеве и Гродно от 26 до 28 градусов тепла. В Витебске плюс 25-27. В Минске завтра также плюс 25-27. Переменная облачность без существенных осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Центр FM. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Эндрю Байер выпустил новый сингл «Burn for You». Двукратный номинант на Грэмми Эндрю Байер выпустил трек «Burn for You» при участии австралийского исполнителя Vancouver Sleep Clinic Тим Беттинсон. Релиз состоялся 14 августа на лейбле Aphelia Records. Композиция войдет в новый альбом «A Light That Guides Weary Travelers Home», выход которого запланирован на 4 сентября. Трек начался как фортепианная и струнная зарисовка, но мощный вокал Беттинсона добавил ему глубины.

Lucas and Steve и Mike Bond выпустили летний трек «Be Like Bob». Голландский дуэт Lucas and Steve и британский продюсер Mike Bond выпустили совместную работу «Be Like Bob». Идея трека родилась на Tomorrowland Academy, когда Bond поделился своими набросками с дуэтом. Через год артисты выступили с готовым треком на главной сцене фестиваля Tomorrowland. Релиз вышел на одноименном лейбле. Композиция сочетает яркие мелодии, энергичный продакшн и легкое летнее настроение. Для Mike Bond это важный этап в карьере. Его треки уже имеют более 30 миллионов стримов и поддержку таких артистов, как Дэвид Гетта, Хардвелл и Мартин Гаррикс.

Hardwell и W&W вернулись с новым бигрум-гимном «Бангкок». Всего через несколько недель после выхода «Turn Up The Bass» два голландских продюсера Hardwell и W&W снова объединились, чтобы подарить поклонникам бигрума еще один мощный трек. «Бангкок» стал данью уважения Юго-Восточной Азии и ее яркой культуре, а также ностальгическая отсылка к фестивальным хитам начала-середины 10-х годов, когда бигрум занимал центральное место на главных сценах мира. В треке звучит характерный для той эпохи сэмпл «Hands in the Air», за которым следует классический обратный отсчет 3-2-1 Go. Композиция уже получила поддержку на крупнейших фестивалях и обещает стать одной из главных в сетах этого сезона. Слушай,

Релиз дня. Кашмир выпустил дебютный альбом «Mirage» под новым псевдонимом «Тыджа». Известный продюсер Кашмир представил свой первый альбом в рамках сайт-проекта «Тыджа». Название отсылает к среднему имени его младшего брата, который ушел из жизни. Новый псевдоним позволяет артисту исследовать более камерное и органичное звучание, отличное от привычного фестивального стиля Кашмир. Альбом был создан в сотрудничестве с проектами «Ampermat» и «Gobi Desert Collective». В пластинку вошли 8 треков, сочетающих органический хаус, восточные мотивы, глубокие грувы и атмосферу. Инструментальные аранжировки. Сам Кашмир признается, что влюбился в этот стиль несколько лет назад, и работа над альбомом вернула ему страсть к творчеству.

Релиз дня. Алесса выпустил EP The One вслед за одноименным туром. Шведский продюсер Алесса представил мини-альбом The One, в который вошли два трека, ставшие ключевыми моментами его недавних живых выступлений. Get Your Groove On — это интро, которое звучало на открытии его шоу, а A Smoke Machine — энергичный бенгер, быстро ставший фаворитом поклонников. Обе композиции уже были опробованы живаком на сценах. EP выходит на лейблах Body High и Tomorrowland Music, а сам Алесса отмечает, что The One начинался как название сценической конструкции, но со временем превратился в полноценную концепцию, объединяющую атмосферу, эмоции и воспоминания.

Тиесто выпустил ремикс на трек «Куко Voicemail». Тиесто представил собственную версию техно-хита «Куко Voicemail». Ремикс вышел на лейбле «Musical Freedom». В своей обработке Тиесто сохранил узнаваемый вокальный хук оригинала, но замедлил темп и добавил трансовое звучание, адаптировав трек для больших фестивальных сцен. Премьера состоялась в марте на мероприятии «We Belong Here» в Майами, а затем прозвучала на EDC в Лас-Вегасе. Оригинальная версия «Куко» была выпущена в 2024 году и отличалась плотным басом и темпом в 149 BPM. Новая интерпретация расширяет аудиторию трека, сохраняя его характер.

0: крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: актуальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока. Антон Бай.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реа.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Алак. Rave the World Radio.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline.by.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете «Центр FM», танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу «Rave the World» с Алак.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Адам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой и замечательной музыки. Свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

Это «Центр ФМ», танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше. Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week. Запись недели. Это «Центр ФМ», танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

was auch eine Aufgabe.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки.

0: слушаете
1: Latest Club Mix
0: from Bigger Than All of Us album.
1: That was When You Believe
0: with Victoria Hall. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Далее гостевой микс с Бен Ники в групп Therapies Above and Beyond на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: thank you to Ben Nicky for tonight's guest mix. I'll be back same time, same place next Friday with our friends KNL. But until then, see ya.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: world's biggest DJs.
1: DJs.
0: That's right.
2: Let's go.
0: This is Spinning Sessions.
3: Спиннинг Сессионс – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Спиннинг Рекордс представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от дип и тропик хауса до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальные звучания от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records, только на Центр FM.

Выслушайте Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM. Spinning Sessions.

Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinnin' Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитетом на танцевальном радио Беларуси –

слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на оценке.

0: Till Sunrise, closing out this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for hanging out with me this last hour.
1: Make sure that you're following Spinning Sessions.
0: Until then, turn it up, keep jamming, and adios.
2: From hot new talent to the world's biggest DJs.
3: That's
2: right. Spinning Sessions.
1: Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».